0: Ce говоришь, Аня, ты скину блузу. Летишь. Как купи моторин, ты с другачей говорите.
1: Опа. Пали моторы.